чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш – горизонт, а лента – край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб...

то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег.